Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

0: Хит FM. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8 499 579 7799.

0: и становись каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.

0: Ram.ru. Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в парке.

0: Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
1: Хит-ФМ. Дома коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Хит-ФМ. Реклама.
1: 6 дней ДВК Фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

лови, везде хит. На радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день.

Карлита и Софи Такер мгновением ранее на старте нового часа, да и нового выходного у нас с вами, который мы встречаем с ластами и байдарками. Можно еще и шапочку для плавания. С такой погодой все инструменты хороши. Но лучше, думаю, остаться в этот день дома, все равно выходной, и уютно провести время в хитовой компании. Всем здрасте, дамы и господа. С этой минуты до 17 по Москве с вами Белов Андрей. Громче звук и проводим воскресенье с улыбкой. Впереди Bieber X и Faithless, также Despina Vandy очень скоро. И прямо сейчас на радио Hit FM Purple Disco Machine и Sophie and the Giants. Всем

0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50%.

0: клиентов на обувь, одежду и сумки от Tendance, Maison David и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: В кино 16 июля. Духоподъемная комедия «Это хит».
2: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
1: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
3: Песню написал я.
1: «Это хит» в кино 16 июля.
4: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Абсолютно летний хит, правда, лето 2004 года. Деспино Ванди, работа Come Along Now на радио Хит FM. А вот как выглядят хиты современности, это я вам скоро поставлю. Впереди трэп Мафия Хаус, также группа Айола очень скоро. И ровно через 3 минуты послушаем проект Клан Карусел. Дождитесь. Пока о погоде расскажу. По данным Яндекс погоды в столице облачно, дождь и плюс 19 ощущается как плюс 19 тоже. Сегодня в столице... Ой, плохо, как все пасмурно. Дождь весь день, максимально в городе плюс 20 градусов, по области до 18, выше нуля.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упусти одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово@aquaspa.com. 12+.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

На радио Хит FM Айола Хомай, точная столичная 11.34. Что еще нужно для счастья в выходные? Всем мы с вами обладаем, ну, наверное, не думать о том, что завтра начнется все по новой. Работа, понедельник, но мы вам предлагаем ворваться в новую неделю лайтово и попробовать стать чуть счастливее и богаче. Это прям вот все в первый рабочий день, то есть завтра. Завтра с утра и до самого вечера здесь на радио Хит FM мы будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Заводите будильники на 7.00 по столичному и начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами.

0: selfish.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска Ампанель за 2025 год.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа подробно на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

На главной по хитам станции в стране Pink, точное столичное 11 часов 49 минут. И очень скоро мы с вами начнем слушать лучших по итогам уходящей семидневки. Главный хитовый чарт распахнет свои двери ровно в полдень. Там прозвучат 20 самых-самых, за которые вы голосовали на Hit.fm.ru и в нашем мобильном приложении. Также изучим топы мировые. И новая музыка тоже будет. Стартуем ровно через 10 минут. Меня зовут Белов Андрей. До встречи в следующем часе.

хочу быть занудой, но, коллеги, почти половина лет позади. Да-да, полтора месяца как ветром сдуло. В любом случае, еще столько же впереди, и мы с вами выжмем из этого времени все и до последней капли. Время достаточно. Здесь и сейчас мы с вами будем дожимать эту неделю, изучим музыкальные итоги. Послушаем 20 самых горячих хитов по итогам вашего голосования, которые проходят на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении из недели в неделю. Также узнаем, кто рвет чарты зарубежные, и новая музыка обязательно ответится. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Hit FM. Меня зовут Белов Андрей. Мы начинаем. Главный хитовый чарт. Ну, для начала давайте со слабыми попрощаемся. В этот раз таким является Зейн. Работа «Die for Me» достаточно долго в чарте просуществовала, 15 недель, но выше шестой ступени подняться не смогла. Сегодня на вылет. И о том, кто тоже рискует покинуть главный хитовый чарт, только, правда, через неделю, это Кункс. Работа называется «Galaxy», и по итогу этой семи...

Зовем парень родом из Румынии, давно практикует в электронной сфере, и у него за плечами неплохой багаж качественного материала. К нам он тоже не просто так попал. Работа Мичика набрала достаточное количество ваших голосов, и теперь в гонке за звание абсолютного хита недели. Удастся ли забраться на вершину, это уже от вас зависит. Активно голосуйте, а мы с вами приступаем к изучению 18-й ступени. Теперь здесь Алан Уокер, Broken Strings.

0: спуск с 17 на 18 работы Broken Strings. Это Алан Уокер.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Настройте Сбербизнес. Бизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Привет, это Миа Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой

0: Лето, все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
4: «Хит-ФМ». Главный хитовый чарт. 17 место.

Криминальный хитовый звук, агрессивный бит и никаких компромиссов. Трэп-мафия, хаус-мафия, стайл в главном хитовом чарте, и теперь это 17 место. Ребята знают свое дело, и вы, дамы и господа, мы это оценили. Несмотря на то, что мустворение в нашем эфире уже довольно долго присутствует, в топе оказалось только пару недель назад. Да, бывает и такое, когда уходит очень много времени на распробовать до конца. Желаем проекту еще больших высот, а сами едем дальше и слушаем новичка прошлой недели. Это Хьюгель, работа «Moved into the Sun». За 7 дней плюс 4. 16-е.

Брюгель, Moving to the Sun. Сегодня мощный взлет сразу на 4 пункта и по итогу 16 место в главном хитовом чарте. Помнится, что неделю назад мы говорили, что заявка скромная. Сейчас мы уверенно видим, что заявка сильно переросла наши ожидания, и если так пойдет дальше, то как минимум место в первой десятке обеспечено. Так держать, ну а кому так сказать мы точно не сможем, так это Бобу Синклару и Кайзе. Совсем уж их хватка ослабла, и сегодня работа «I Can't Wait» переместилась вот сюда.

0: Бобсин Клары Кайза. I can't wait за неделю минус 3 строчки, и теперь это 15 место. Прямо сейчас сделаем небольшой перерыв и после продолжим. Далеко не уходите. Это главный хитовый
1: час. Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM.
0: Хит-стори. Сегодня наш герой – это Дэвид Гетта. Да, тот самый, который сейчас собирает стадионы. Но мы посмотрим на него в 2009-м, когда он практически начинал свой путь к мировому признанию. Включаем ностальгию. Дэвид Гетта и Келли Роуленд. «When Love Takes Over» в хит-старе в рамках главного хитового чарта. Год 2009. Слушаем.

0: главный хитовый чарт. На радио Хит ФМ.
1: Это так, главный хитовый чарт продолжается. Здесь мы изучаем итоги недели. С вами по-прежнему Белов Андрей. 14-я строчка прямо сейчас. Сюда поднялись Маршмеллоу и Portugal The Man с работой Феникс. За 7 дней взлет ровно на пункт.

хитовом чарте. Работа называется «Феникс», и за неделю это взлет на одну позицию и почетное 14 место нашего топа. Как-то недавно фронтмен Portugal The Man Джон Гурли рассказал, что композиция посвящена циклу падений и возвращений, когда ты становишься сильнее прежнего. Идея «восстать из пепла» здесь не просто слова. Сама песня про это. Маленькими шагами она двигается в сторону

насыщенную. Именно столько нам необходимо, чтобы послушать следующих трех участников главного хитового чарта. Ускоряемся. На 13-м сегодня обладатели звания «Падение недели». Это BTS и работа Swim. Не плывут, а практически погрузились на дно. Минус 6. На 12-м.

0: главном хитовом чарте. Работа называется New Religion, и за неделю спуск на один пункт. Теперь на 10 месте. Кто бы мог подумать, что спустя долгие годы проект Faithless снова окажется в топах. Никогда не надо сомневаться в современных артистах, которые имеют в себе силы обновлять проверенное. Ну а мы с вами прямо сейчас новинки будем слушать.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Штуки три подметим и дальше двинем по нашему топу. В подтверждении вышесказанного ловим новинку от Сэма Фелта. Здесь тоже взяли за основу классику, на этот раз из 2008 года, и получилась новинка под названием «Keep on Rising». Нельзя не подметить старания товарища по имени Тедди Свимс. Он в минувшую пятницу взял и выпустил очень романтическую муз-вещицу «Break Up in Reverse». Ну а более развернуто слушаем проект, который находится только на старте своей большой карьеры. Совсем недавно звучали ребята с другим мустворением и сейчас решились на еще одну большую работу. Только вот не могут определиться, где им присутствовать, в Риме или в Париже. Хотя сами они вообще из Нидерландов. Короче говоря, мы уже и с вами запутались. Может быть, новинка откроет какие-либо карты. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Yearbooks, Paris and Rome. Делайте громче.

0: to Me продолжает скромно подниматься, на этой неделе всего лишь на строчку, и не совсем уверен, что такими шагами можно до вершины добраться. Но на ситуацию можете повлиять вы. HitFM.ru или наше мобильное приложение Radio HitFM, заходите и голосуйте. Здесь же мы поднимаемся выше и встречаем обладателя звания «Взлет недели». Дети, Take Me There, теперь вот здесь.
1: Восьмое место.

0: За 7 дней подъем на 6 строчек, звание «Взлет недели» и заслуженное 8-е место. Дети, Take Me There. Прямо сейчас на радио Хит FM немного рекламы, после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Велкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер.

0: Линеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООН «Стомарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799. «Хит
4: ФМ». Главный хитовый чарт. На радио «Хит ФМ».
5: Абсолютно точно мы продолжаем подводить итоги недели в главном хитовом чарте. С вами по-прежнему Белов Андрей. Седьмая строчка прямо сейчас. «Медуза». «Don't wanna go home».

Wanna Go Home — это «Медуза» в главном хитовом чарте. И прямо сейчас спешим. Очень спешим снова ускориться, потому как четверть часа остается, а дел впереди очень много. Еще три строчки за одну минуту. Погнали! Музыкант, от которого ждали большего, сегодня от тройки лучших отдалился. The Second Voice, Let Me Be, минус 2, и теперь это 6-е место. Усилили свои шаги в сторону вершины Леони и Каллум Скотт. Их совместка «Stay» теперь на 5-м, а были на 8-м. И не могут похвастать особыми усилиями Али Фарбен и Рене Миллер. Сегодня их пар итог вышел за пределы тройки лучших и приземлился на 4-й строчке. Такие вот дела.

0: главный хитовый чарт.
1: Сдается мне, что Алекс Уоррен все же сможет повторить свой результат по итогам года. Напомню, что его Ordinary в 2025 по версии Радио Хит FM это хит номер один. Сейчас он штурмует топ с Fever Dream, и кто знает, сколько он тут будет и какими будут его результаты. Впрочем, к итогам года нам через 5,5 месяцев приступать. Ну а сегодня это...
0: Третье

0: Уоррен с работой FIFA Dream. Прямо сейчас сделаем еще одну трехминутную паузу и после к самому интересному. Не переключайтесь.
1: Мировой хит-парад. Let's
0: go. И лидеров мировых топов тоже из поля зрения не теряем. В ближайшие пару минут их изучим. Начнем с Европы. Особо с прошлой недели там ничего не поменялось. И как были на вершине...

0: Хитовый чарт на радио Хит ФМ.
1: Похоже, что двух недель в лидерах достаточно, чтобы доказать, что ты крут. Это я, конечно же, про хиты говорю. И помню, чтобы какой-либо трек задерживался на более чем две недели на вершине. То же самое произошло и с нашими лидерами. Avalon Rockstone таковыми больше не являются, а работа Vertigo забрала серебро. Ну, тут уже не к музыкантам вопросы, а к тем, кто перестал за них активно голосовать. Можно бы и поправить ситуацию, а то и вовсе отправиться на выход.
0: Второе место.

на втором сегодня Авалон Рокстон с работой «Vertigo». Это лидеры главного хитового чарта прошлой недели. Сегодня вылет с вершины и, вполне возможно, очень долгий спуск вниз далее. А может и быстро это произойдет. Этого мы знать не можем, но в одном мы уверены точно. Тедди Свим заслужил то, что он сегодня получил. На 10-й неделе пребывания работа «Mr. Know It All» все же добралась до заветной цели и теперь официально носит звание «Абсолютный хит недели». Наши поздравления!

Teddy Swims и работа Mr. Know It All — это новый лидер главного хитового чарта. Медленно и верно мы подобрались к концу выпуска. Если вы ожидали немного других результатов и хотели бы что-то подправить, действуйте. Голосование на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении открыто для вас. Только вы решайте, кому суждено присутствовать в топе, а кто совершенно не нужен в списке лучших. Все в ваших руках. Активно топите за своих любимчиков и ловите свежие итоги на этом же месте ровно через 7 дней.

На старте нового часа в эфире Шакиры Burna Boy с работой «Дай-дай», начало второго в столице. С вами Белов Андрей. Большой привет всем, кто только подключился. С нами уютно даже в самую мокрую погоду. Ну а почему? Потому что хитово с нами, дамы и господа. Их у нас очень много, и очередная их порция уже на низком старте. Впереди отметится DJ Godzi, а также The Underdog Project со своим летним вайбом. И прямо сейчас на радио Хит FM всегда позитивный Джейсон Деруло. Встречайте!

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн. Умные технологии. И адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Привет!

0: Это Mia Boyka, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: которая всегда напоминает про лето уже на протяжении 26 лет. Вот он, хит на десятилетия, а то и на века. С таким настроением мы двигаем далее и начинаем планировать вечер воскресенья. На улице дождь. Что это означает? То, что нужно устроить киновечер. О том, что посмотреть, через 10 минут расскажет Ирина Баутина. Смотрители, не пропустите.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, в столице пасмурно, дождь и плюс 18 ощущается как плюс 20. Ночью синоптики обещают переменную облачность, также дождь и 18 градусов. Завтра в Москве будет пасмурно. Снова дождь не удивил, максимально в городе плюс 21, по области плюс 19.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Кафест, тату, айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, ОГРН 116-784-73-92-30-0.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
2: 26 июля в аквакомплексе «Завидово Аква и Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на zavidova-aquaspa.com. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть фантастический сериал «Малахит». По сюжету семиклассник Рома приезжает на лето к бабушке и дедушке и вместе с новыми друзьями находит на дне озера загадочный амулет. Вскоре оказывается, что все его рисунки начинают оживать, а вместе с чудесами в селе пробуждается нечто опасное, о чем местные жители давно сложили легенды. Кинокритики уже сравнили отечественную новинку с «Очень странными делами», но все же есть весомые различия. Сериал снимали на Урале, и в нем много местного фольклора, что наверняка оценят любители красивых пейзажей и загадочной мистики.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился российский сериал «Суета» про четырех неудачников, которые решили ограбить инкассаторов. Но сами, оказывается, должны серьезным людям большую сумму. Теперь они вынуждены продолжать налеты по наводкам, которые им дает неприятный дяденька с пистолетом. Однако загвоздка в том, что грабить они не умеют, а потому будут регулярно попадать в опасные и нелепые ситуации. Четверку друзей играют Денис Власенко, Александр Аверин, Магомед Муртазалиев и Александр Федоров. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

Sony Fodera и D.O.D. на главной по хитам станции в стране. Think About Us для настроения выходного дня самое то. И в этот самый выходной не упускаем из головы мысли про будни. В будни понимаем работа, заботы. Но только по будням здесь в эфире можно поймать везде хит. Что это такое? Сейчас расскажу. Вездехит — это такой волшебный момент, который делает каждый будний день здесь у нас на радио Хит FM день подарков. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Можно и сменить парфюм, и обновить гардероб, и угоститься сладким, и просто устроить себе классный праздник.

Радио Хит ФМ, и пусть вам обязательно повезет. Все это уже завтра и каждый будний день. Ну а здесь далее наслаждаемся выходными и слушаем работу Talk to You. Это Another и 54 Ultra. Встречайте!

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена

0: действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в T-Mobile 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
11: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Middle of the Night, это Эли Дуэй на радио Hit FM, 13.49. В столице в финале этого музыкального в эфире отзвучат парни с группой Imagine Dragons, также красотка Ava Max не за горами. И через 3 минуты ровно электронный дуэт Avalon Rockstone с работой Vertigo. Будьте рядом.

0: Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера.

0: Дождайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждый.

0: «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погода, в столице пасмурная, дождь и плюс 18, ощущается как плюс 19. Сегодня ночью дождь продолжится, ожидается переменная облачность до 18 выше нуля. Завтра в Москве будет пасмурно, также дождь, плюс 22 в городе, по области плюс 18.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук, выгодный июль, в дом Лен.

0: Да, скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Домлента.
1: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово@aquaspa.com. 12+.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Kungs Galaxy на радио Hit FM. На данный момент это самый стойкий участник гонки за звание абсолютного хита недели в главном хитовом чарте. 20 ровно недель держится, но в следующие выходные рискует вылететь. Тут что нужно делать? Спасать! Делаем это на Hit FM.ru и в мобильном приложении Радио Hit FM. В Москве 14:35. Мы с вами двигаем по выходным. И не забываем про то, что уже завтра у каждого из вас будет возможность стать богаче и счастливее. Да, вновь наступит лайтовый понедельник. С утра и до самого вечера здесь, на Радио Hit FM, мы будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Заводите будильники на 7 утра по столичному, и будет вам счастье. Здесь же пока про выходные не думаем особо так тщательно. Наслаждаемся уикендом и слушаем работу Дракула. Это Тайм Импала и Дженни прямо сейчас.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: Пани, о пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Порядок 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии, уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Дуа Липа мгновением ранее на радио Хит ФМ. Худини, 14 часов и 49 минут в столице. До конца этого часа с нами в одной компании окажутся Дон Диабло и Фитц энд Тантрам с работой Radio Baby, а также лидер главного хитового чарта по итогам этой недели. Тедди Свимс и его Mr. Know It All буквально через пару минут.

The Bounce и работа Magnetic открыли новый час воскресенья, начало четвертого в промокшей столице. С вами Белов Андрей. Тем временем в Китае после мощного наводнения с разрушенной фермы сбежали почти 1000 змей, включая крайне ядовитых кобр и других опасных рептилий. Вот теперь жителям Гуансичуанского автономного района приходится спасаться.

спасаться не только от последствий стихии, но и быть начеку из-за опасных змей, оказавшихся на свободе. Так, в Китай пока не летаем, отложим это дело. Ну а здесь наслаждаемся выходными и слушаем Кайгу Эйва Макс через секунду.

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: В кино 16 июля. Духоподъемная комедия – это хит.
8: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
7: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
9: Песню написал я.
7: Это хит в кино 16 июля. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно, дождь и плюс 18, ощущается тоже как плюс 18. Сегодня ночью дождь продолжится и также 18 градусов выше нуля. Завтра в Москве обещают пасмурную погоду, также дожди, плюс 22. В городе по области до плюс 20.
2: Реклама.
3: 6 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Будда и другие артисты, а также развлечения для всей

0: 2 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799. Disco X.

Акцент Сера, Миша Миллер, Don't Leave на радио Hit FM только что, 15:34. В столице мы продолжаем отдыхать и набираться сил перед новой рабочей неделей и готовимся 5 рабочих ловить в нашем эфире «Везде хит». Не забываем, что каждый будний день радио Hit FM угощает, обновляет и удивляет. Можно с нами сменить парфюм, угоститься сладким, да просто... В целом, устроить себе небольшой праздник. Слушайте эфир внимательно и в нужный момент просто ловите везде хит. Более подробно на сайте HitFM.ru и в мобильном приложении Радио HitFM. Ну а что касаемо наших ближайших планов, то они следующие. Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait, Эйкон и Эминем очень скоро. Ну а прямо сейчас Slater Dance. Встречайте!

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Пауза, Сбербанк.

0: Альфа-Баба скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
12: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
13: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

когда-нибудь спросят, а с какой песней у тебя ассоциируется школа? Я ни секунды не раздумывая отвечу. Эйкон, Eminem, Smack That. Их-то мы только что с вами послушали на главной по хитам станции в стране. Ну а в финале часа отметится и Мандек и Бьор, также Феликс Енесара, Бориос и Алан Уокер буквально через пару минут.

На старте нового часа Бауэр, новинка Calling Out For You, начало пятого в столице. С вами по-прежнему Белов Андрей. Тем временем в Казахстане прошел первый нытинг. Уставшие работяги собрались в парке, ну, чтобы поныть. Идея настолько всем понравилась,

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: В кино 16 июля духоподъемная комедия – это хит.
4: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
3: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
5: Песню написал я.
3: Это хит в кино 16 июля.
0: 18+. Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно с прояснениями, без осадков, и плюс 17 ощущается как плюс 18. Ночью дождь возобновится и плюс 18 будет. Завтра в Москве обещают пасмурную погоду. Пройдут дожди, максимально в городе плюс 22, по области до плюс 20.
2: Реклама.
3: 6 дней ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: Don't wanna go home tonight. Это «Медуза» на радио Хит FM, 16.33, точное столичное. Мы продолжаем отдыхать, и уже завтра у каждого из вас появится возможность овладеть лайтовыми деньгами. Нужно лишь слушать эфир внимательно и по сигналу ведущего выполнить задание. С утра и до самого вечера будет такая возможность. Будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Заводите будильники на 7.00, и пусть вам обязательно повезет. Ну и начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами. Все подробности на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении «Радио Хит FM». Ну а здесь далее встречайте хитовую новинку.
1: Карлита и Софи Такер. Манхэттен.

0: Реклама.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Эндулин. Кровля на все руки.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: билетов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

И на главной по хитам станции в стране, в столице 16 часов и 50 минут. На этой ноте я, Белов Андрей, с вами прощаюсь до пятницы. Услышимся уже в пятничном припате. Каждому из вас желаю красиво зафиналить этот выходной, легко войти в новую рабочую неделю. И пусть она пролетит очень быстро, чтобы вновь ворваться в уикенд. Всем счастливо, Москва, хит Белов, пока! See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Дави «Везде хит» на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. «Везде хит». «Везде хит». Каждый будний день.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: 6 дней ДВК Фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
3: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на zavidovo-aquaspa.com. 12+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: fm.ru. Реклама.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
4: Так есть же, Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
5: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Мам, а почему трава зеленая?
6: Откуда берется гром?
7: Ну?
5: Зачем коту усы? Как

0: растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Продажи в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8 499 579 7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
6: Ты серьезно?
5: А вечером у нас билеты в театр.
6: Мы же точно не успеем все.
5: Значит, скоро вернемся.
7: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
5: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй.

0: 3000 получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: В кино 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
4: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
3: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
5: Песню написал я.
3: «Это хит» в кино 16 июля.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: humorfm.ru. Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут.

0: Скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Tendance, Maison David и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и масс

0: получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
1: Эндулин. Кровля на все руки.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Дари, везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8 499 579 7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Лето – маленькая жизнь. Тем временем столичные социологи решили выяснить, какие летние моменты из детства россияне хотели бы пережить снова. Оказалось, что большинство наших соотечественников хотели бы снова провести целый день на реке или озере. Также многие мечтают снова играть во дворе до позднего вечера или вернуться в деревню к бабушке и дедушке. Есть и те, кто хотел бы заменить офис на поездку в летний лагерь. Правда, нашлись и те россияне, которые отметили, что лето во взрослом возрасте нравится намного.

0: Далеко от парка прекрасная инвестиция в свое здоровье. Большое исследование международной команды ученых подтвердило, парки позволяют жителям городов жить дольше. Оказалось, что чем больше и ближе к жилью человека находятся парки и скверы, тем лучше становится ситуация с продолжительностью жизни. Когда рядом с домом находится много деревьев, травы и кустов, то это мотивирует чаще выходить на прогулки и пробежки, чтобы снять стресс и привести себя в форму. К тому же растения очищают загазованный городской воздух, а это положительно влияет на здоровье. Так что есть смысл переехать ближе к паркам и скверам. Главное, незаметно для себя не уехать жить в лес. Хотя для некоторых это также неплохая идея. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: тренды. Для того, чтобы работа стала более продуктивной и приятной, человеку необходимы всего три базовые потребности. Американские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что если сотруднику дают больше свободы в принятии решений, а также позволяет развивать свои профессиональные навыки, и при этом он имеет поддержку от коллег и руководства, тогда он чувствует себя счастливым и работает намного эффективнее. А вот если руководитель постоянно контролирует, не дает обратной связи в ходе выполнения задач, а также перестает хвалить за проделанную работу, тогда у человека снижается мотивация и вовлеченность, из-за чего происходит эмоциональное выгорание и желание сменить работу. Поэтому ученые рекомендуют как работодателям, так и самим сотрудникам создавать условия, в которых появляется больше свободы, возможностей для развития и живого общения. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Авалон Рокстон, Vertigo.
1: Первое место.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.